rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Сидели.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. Латвия.

залог. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Вася!
1: Радио Рокс. 88.6 FM.
2: Если друг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака.

0: Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью выполнены 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрис Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов. Совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. Расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в e-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. А также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающей достижения сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
3: А ну-ка, все вместе. Ну, вешать ничего не нужно. Вешать будут двое вот здесь на частоте 88.6.
4: Потому что утро наступило, и пусть оно будет добрым.
3: 7 часов и 4 минуты.

0: Пятничная Шизгара стартует. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 10 июля. Ну и, понятное дело, пятница.
0: Помнишь, с детства десятка — это день зарплаты был у родителей в свое время. Счастливые люди приходили тогда домой. Давайте, что у нас важные даты впереди. Послезавтра день моря. Мы, живущие рядышком с моря. Мы иногда на это море приезжающиеся. И еще иногда купающиеся в этом море.
1: Мы так много говорим об этом дне моря, что теперь уже вам тоже не отвертеться. Вместе с нами придется праздновать. Каждый может здесь свой креатив проявлять как угодно. Оно, самое главное, что морю надо как-то отдать дань уважения.
0: Смотрите, еще отдаем Дим дань уважения, во-первых, спортивным новостям, которые у нас в 9.26 стартуют. Дело в том, что про чемпионат мира по футболу мы, естественно, будем говорить. До финала просто остается всего 9 дней. До окончания каникул осенних еще дофига и больше, целых 53 дня. Ну, а Новый год будем встречать вообще через 174 дня.
1: 25-й лунный день сегодня. Он несчастливый, болезни опасны, поэтому бережем здоровье. Но, тем не менее, 25-й лунный день хороший, удачен для поездок и путешествий, для командировок и, может быть, даже для переезда. Больше всего мне нравится в этом списке еще и то, что хорош для сна и отдыха. Это, разумеется, надо практиковать каждый день, но, сами понимаете, попозже, когда солнце зайдет. Вообще, день 25-й – пассивный, созерцательный такой период одиночества, сосредоточения и сосредоточения или сосредоточения.
0: Да, и так, с утра пораньше можно.
1: Такой романтический день. Да, можно заняться лечебным голоданием, но какой романтик должен быть все-таки немножко голодный?
0: Знаете,
1: поэтому вот так.
0: Если по поводу воображения и созерцания, тут главное было бы на что созерцать. Если посмотрели на себя в зеркало и смутил ваш оскал или что-то другое связанное с вашей стоматологией, то время обратиться к нашим партнерам. Это международная сеть стоматологических клиник Dental First. Dental First. У них 4 филиала в странах Балтии, ну а нас в первую очередь интересует тот, который в Риге на Чака 134 находится.
1: Ну и как вы понимаете, здесь возможны любые стоматологические манипуляции, а не только касающиеся эстетической части. Ну и самые серьезные. Во-первых, профессиональная гигиена полости рта, причем сейчас скидка идет, можно сделать полную гигиену за 49 евро. Лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг и имплантация зубов.
0: Почему адекватные люди выбирают, во-первых, конечно, Ради Рокс в Шизгару, но и выбирают Dental First? Потому что это качество, хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству Dental First с производителями имплантов, они могут предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию. Ну, смотрите, акция. В настоящее время надо успеть. Консультация имплантолога плюс 3D-рентген, между прочим, бесплатно.
1: dentalfirst.lv. А можно позвонить по телефону 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: тем, кто движется в сторону тех мест, в которых у него, допустим, в 7.30 или там в 8 утра стартует его рабочий день. Безусловно, греет душу то, что двое, как минимум, уже пашут здесь на частоте 88.6 с утра пораньше. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Ледов. Дело не в том, что, знаете, вот мне плохо, поэтому я рад, когда еще кому-то тоже плохо. Нам-то неплохо, мы удовольствие получаем, надеюсь, что и вы. Просто приятно, когда компания, ну, такая универсальная, большая.
0: Приятно, кто-то дорожку уже протарил. Смотрите, кто что сегодня отмечает. День любви к капибарам. Ну, понятное дело, все мы помним мультик про кота, наш тот самый, который там прогремел на весь земной шар. Там один как раз из героев был капибара. С другой стороны, тот, кто недавно или некоторое количество месяцев назад был в Рижском зоопарке, он, конечно, зависал около вольера, где как раз пасутся они, весельчаки.
1: Может, даже прочитал латинское название животного «Hydrochoerus hydrochaeris».
0: Так подожди, хидра — это же вода.
1: Да, водосвинка, она и есть как бы, почти, в общем, водная свинка. Ну, грызун такой, если кто не видел, вообще большое животное, до 65 килограмм.
0: Поэтому, когда говорят, морская свинка, у меня или у бабушки была, морская — это морская, а эти-то монстры до 65, нет, не лет живут, 65 килограммов достигают.
1: Вообще говоря, даже подается хорошо очень дрессировке. И, в принципе, могут быть домашним зверьком, даже в наших краях. Но просто большое, сложно содержать, там как-то непонятно, как... не хомячок, в общем. Поэтому, вспоминая Экзюпери, скажу, что мы в ответе за тех, кого приручили. И лучше капибару смотреть в зоопарке, а не держать дома.
0: Тем более она крупненькая такая. Есть некое мелкое такое создание, которое сегодня тоже принимает поздравления или с особым пиететом. И сегодня мы к этому созданию всегда с пиететом относимся. День «Не наступите на пчелу». Ну, это один из дней, когда нужно быть внимательным, потому что дождливые дни, ей, бедные пчелки, вкалывать нужно. Хочешь метка лупануть там, а? Щеки не треснут, хочется спросить. Она, бедная, вот в этих
1: они,
0: условиях.
1: Они в пасмурные дни там вкалывают?
0: Да, понимаешь, летают? Они должны вот... Она сидит там на часы, смотрит. Самое главное, там предводитель дворянства у них, который говорит, чай, потерпим немножко, пацаны. Потом как зажужжим, девочки, полетим, нас собираем. Мед.
1: Я всегда подозревал, что есть у тебя специальные знания относительно пасек и меда, потому что я вот лично осу от пчелы практически не отличаю. Осу мы видим гораздо чаще, и там всевозможных даже как бы мелких шершней, а пчелы в наших городских условиях не так часто залетают.
0: Ну, понятное дело, она должна быть привязана к своему конкретному улью, а пасечники, что в центре города не будет, хотя есть некие регионы, где там на крыше дома своего люди ставят вот эти самые ульи, очень нормально себя чувствуют, как соседи себя чувствуют, которые они...
1: Здесь главное, наверное, как это водится, получить подписи от всех жильцов всего дома, чтобы все сказали, да, можно, или там как 50% плюс один.
0: Слушай, а с другой стороны, все прекрасно понимают, лето-то пролетит, наступает тот период, когда там уже будет похолодание, и тогда нам захочется чего-нибудь тепленького, того же самого метку и того же самого меда. Кстати, до Нового года остается еще 174 дня, но это будет когда. А пока мы продолжаем находиться на частоте 88.6 FM.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Давайте что-нибудь глобальное запланируем и сделаем. Ну, мы-то с Алексеем тут, понятное дело, глобальное уже сделали. Неделю практически сегодня заканчиваем. С вами здесь на частоте 88.6. Ну, а у вас, у каждого свой план на сегодняшний день. Давайте поделимся информацией, какой человек отличился в этот день, может быть, даже века или несколько веков.
3: И вообще, чем этот день отличается от всех остальных миллиардов дней. Значит, 10 июля 1040 года, согласно легенде, леди Годива, она же леди Годаева, проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Разумеется, горожане после этого в леди Годиве души не чаяли, потому что мало того, что она была на их стороне, когда боролась с мужем-стяжателем, так еще и выбрала такой экстравагантный способ убеждения.
2: Причем не смотрела она на термометр, сколько там градусов будет в этот день, поскольку не было у нее тогда термометров. Кстати, с термометрами было еще так себе в 1499 году, когда корабль «Беррио» под командованием Никола Куэля из флотилии «Васко де Гама» это Коля, который работал на Васю, скажем так, открыл морской путь в Индию, первым возвратился в Лиссабон спустя 2 года после начала экспедиции. Короче, де Гама на Сан-Габриле разлучился с «Беррио» у островов Зеленого мыса во время шторма и прибыл на родину в сентябре. Стало быть, 3 месяца еще прекрасного удовольствия. Загорелые приехали, фруктов привезли. И ты так, блин, вас, ребята, помотало они. Ну, как сказать?
3: А я думаю, что он отчеты там корректировал, потому что надо было осмыслить все это путешествие
2: и
3: подать нормальные отчеты для того, чтобы в следующий раз тоже было финансирование. В 1547 году в этот день во Франции прошла последняя официальная разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэли были частые смертельные случаи. Ну и несмотря на запрет, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде, поэтому в 1566 году уже Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли. Но надо сказать, что и это тоже не остановило, потому что, ну, дуэль — это такое дело чести. Там, когда смертная казнь тебя пугает, ну, в общем, бояться не приходилось, особенно в 16 веке.
2: И тут голос бояться. Скрипит потертый.
3: Тут голос Табакова, который говорит: слышите, на сегодня хватит дуэли.
2: А, хотя да, согласен. О другом Карле сейчас вспомним. Причем, знаете, говоришь Карл, если про капитал, там Карл Маркс. Еще у него корефон был, который Фридрих, ну, который Энгельс. А тут, с одной стороны, Карл, с другой стороны, Фридрих, да еще фамилия Гаусс. Великий немецкий математик. Именно в этот день, в 1796 году, открывает, что любое натуральное число может быть представлено как сумма не более чем 3 треугольных чисел, и сделал ту самую знаменитую запись в своем дневнике.
3: Он написал «Эврика», и потом номер равно треугольничек, плюс треугольничек. Чтобы вам не казалось, что Гаусс занимался только такой вот ерундой, вы можете смело погуглить и почитать список его открытий и достижений. Осилите наполовину, уже хорошо.
2: Это несмотря на то, что учебный год возобновляется еще только 1 сентября. 1878 год. Мы уже намекали о том, что в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток. До этого судьи просто повышали голос!
3: Которого... Или бегали. А нет, они на самом деле руками махали еще. Там самое главное было что-нибудь там взмахнуть и надеяться на то, что все только на тебя и смотрят. А когда, знаешь, как
2: так он
3: сидит пионер Коля, а над ним бабушка, и пионер Коля делает вид, что он спит, и бабушке не уступает место.
2: Так, но тут с другой стороны,
3: поле.
2: Чувак бежит, он на ворота нацелен, а ты ему что-то показываешь. На кого он будет смотреть? Ты ему там... Остановил чем-то. Пистолет совершенно дорого, верно. Еще не...
3: В общем, им повезло, что они для одной из игры наняли не врача, учителя или там хлебобулочника, пекаря, а наняли полицейского. Полицейский пришел в своей рабочей одежде, у него там в кармане был свисток, он его и воспользовался.
2: Это еще гуманно было, потому что могли бы выбрать в то время еще и палача.
3: Это называется серендипити, случайно сделанное открытие. Если бы не совпадение, не было бы у нас свистка, и непонятно, как бы они сейчас там за океаном играли.
2: Смотрите, 3 события в один один прекрасный день. В 1925 году обезьяний процесс судно учителем Джоном Скоупсом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина. В этот же день в Советском Союзе телеграфное агентство появилось. Мое имя просто исказили немножко, написали ТАСС. И по маршруту Москва-Улан-Батор-Пекин стартовало 6 самолетов. Первый большой перелет через Евразию. Пытались в воздухе воссоздать регламент автопробега с помощью 6 летательных аппаратов. Короче, 7 дней, 7 ночей. Самолеты покрыли расстояние 6476 километров. Сейчас это кажется просто наивным и смешным.
3: Но хочется сказать, вот были времена. Отлетишь куда-нибудь на 1000 километров и уже почти рекорд.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: плюс гара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Мадам, месье, вы в Париже. Приглашаю вас провести со мной несколько приятных минут.
2: Говорит диктор. Вот это буквально то, что сейчас Стас сказал. И на телеэкранах миллионов американцев появляется парижская улица, а по ней, напевая, разумеется, французскую песню, прогуливается известный актер и шансонье Ив Монтан. Я уверен, что он пел «Шансонье». И все понимают, что это не запись, а прямой эфир. Таким был дебют международного телевидения через спутник. Трансляция через Атлантику стала возможна благодаря телекоммуникационному спутнику Telstar-1, который отправился в космос 10 июля 1962 года на ракете «Дельта» в результате совместного проекта AT&T, Bell Labs, NASA, ну и еще нескольких европейских агентств.
3: Давайте, как человек, который учился в Институте гражданской авиации, поговорим о полетных характеристиках. Telstar имел сферическую форму, диаметр всего лишь 90 сантиметров, потреблял, привет, Никола Тесла, 14 ватт энергии. Короче, это мощность примерно энергосберегающей лампочки сейчас. Производимая энергия была солнечными панелями на его корпусе. То есть вот летит вот такая вот маленькая, вот 90 сантиметров.
2: Ну, руки... Как большой шар, на котором вот прыгают. Тут вот этот шар для фитнеса.
3: Именно, очень похоже, кстати. А помнишь, мы еще говорили о размахе крыльев альбатроса? Не дай бог вот на пути вот этого там альбатроса. Ты кто? Кто ты?
2: Соответственно, это все-таки по орбите летит, поэтому там... Но потрясающая вот эта история о том, что всего 14 ватт энергии, да, и это действительно энергосберегающая лампочка. Удивительно. Telstar был расположен на низкой околоземной орбите, совершал один оборот за 2,5 часа, и только 23 минуты мог обеспечивать связь между Европой и США. В общем, летел по той зоне, где его участие не нужно было.
3: Там, и знаете, вот в день энергетической независимости мы хотим отметить, что он был частным коммерческим спутником, то есть он был независимым абсолютно.
2: Таким образом, началась эра международного телевидения, когда можно было телевизионный сигнал с помощью спутника связи принимать на другом континенте, соответственно, в прямом эфире там устраивать телемосты, петь друг другу песни, устраивать концерты и так далее. Потрясающе.
3: Находишься дома традиционно, там включаешь телек, и вдруг такая заморская дива, улыбка такая во все 64 зуба. Кстати, насчет зубов. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Dental First – это международная сеть стоматологических клиник, 4 филиала в странах Балтии. Нам самое главное, что в Риге находится Dental First на Чака 134.
2: Значит, Dental First – это опытные специалисты, материалы высочайшего качества и современные технологии. Специальное предложение – полная профессиональная гигиена полости рта всего за 49 евро. А еще Dental First предлагает систему домашнего отбеливания зубов Enlighten. Это

0: Безопасный метод, который не повышает чувствительность зубов, и комплект разработан специально для достижения оттенка B1 после курса отбеливания. Сейчас как раз акция, его можно приобрести со скидкой 25%.
1: Ну и ко всем этим опциям, которыми нужно успеть воспользоваться, хочу сказать, что в настоящее время в Dental First консультация имплантолога, очень важная вещь, и 3D-рентген совершенно бесплатно, и завтра, в субботу, они тоже работают. Ну, Чака, 134, адрес dentalfirst.lv, это в интернете. Давайте записываться. 20 64 67 77.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международное агентство Fitch ухудшило прогнозы для Air Baltic и заявило о финансовых трудностях авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% процента до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: Самыми надежными партнерами, самой верной радиоаудитории вступаем в новый час.
6: И пусть пятница не будет для вас сложным испытанием, потому что мы рядом, всегда поможем, приободрим, ну и что-нибудь придумаем вообще.
5: Давайте на часы 8 и 4 минуты. Обратили внимание.

0: Кто ж такой нарядненький начал передвижение? Да, ну, понятное дело, ты как будто из студии не уходил. Кто тут 8.08 выдвигается куда-нибудь? Молодец, слушая Радио Рокс на частоте 88.6. Смотрите, меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Это который говорил я три раза. Теперь немножко не про него, а про сегодняшний день. Десятка сегодня, причем не футбольный номер у популярного футболиста. Это 10 июля. У нас до важных дат. Через буквально 9 дней тот самый чемпионат мира по футболу мы будем следить.
1: Вы, кстати, о ком подумали, извините, об Ахине или о Марадоне, когда он сказал десятка?
0: Ты там, знаешь, целый список, там вот начать перечислять, мы из студии сегодня до понедельника.
1: Я так выпендрился, что знаю двух, а их на самом деле человек 100.
0: За десятку борются, ты что, получить десятку, это я не...
1: Да, спортивные новости в 9.26, сегодня при поддержке магазина швейцарских часов «Женева».
0: Нас не простят, если мы опоздаем. Нас не простят люди, зависящие от астрологии, если мы не помним, что сегодня 25-й лунный день.
1: И он, как говорит Альберт Великий, несчастливые болезни опасны. Здесь выдохнули, потому что Сергей Алексеевич Вронский говорит, что 25-й лунный день, он, в принципе, еще и для кое-чего хорош. Например, для поездок, для путешествий, для командировок. То есть с глаз долой, и, в принципе, все начнет получаться.
0: Знаешь, я вчера наблюдал за перемещением в пространстве народа. Насчитал 3 человек, которые ехали против движения по односторонним улицам. Но это, правда, день-то долгий. Вчера в четверг у меня такой сложился.
1: Но они специально это делали?
0: Я не знаю.
1: Не лицо такое должно было
0: глаза
1: быть.
0: Не разглядел.
1: Круглое.
0: Вот потом видел, как раз вот буквально, сегодня там 20 минут 7-го двигался на работу. Не такая загруженная была одна магистраль. Видел, как человек с лабрадором пытался перейти в неположенном месте. И лабрадор, он, конечно, вилял хвостом, но так на него смотрел и говорил: чувак, оно нам нужно?
1: Я, прости, конечно, за цинизм, но там не было указателей об инвалиде по зрению.
0: Не-не-не, там было все хорошо. Человек просто так привык. Ладно, прости, что прервал.
1: Да ничего, на самом деле сегодня день пассивный, созерцательный. Для пятницы, может, это и не очень подходит, по крайней мере, для первой половины. День одиночества, сосредоточения и воображения. Можно заняться лечебным голоданием. Я почему-то второй раз уже хочу сказать, вместо лечебным голоданием, любовным голоданием. Можно работать над повышением духовности. В принципе, все укладывается. Значит, поездки, путешествия, голодание, такая романтика. Ну и пятница при этом получится достаточно удачной.
0: Человек не жует, а рот чистый. Рот-то пустой, скажешь ему: скажи, посмотрел, там 5-ка-то у тебя. Что-то требует вмешательства стоматолога. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник, несколько филиалов в странах Балтии. Ну и заметьте, что Dental First в Риге находится на Александра Чака, 134.
1: Несколько акций сразу, вот прямо сейчас в Dental First. Во-первых, это профессиональная гигиена полости рта всего за 49 евро, прямо сейчас. Что еще там из стоматологических манипуляций? Ну, понятное дело, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, что немаловажно, сложные хирургические процедуры, разумеется, включая синус-лифтинг, костную аугментацию, простое и сложное удаление зубов и имплантация зубов тоже.
0: Смотрите, Dental First, между прочим, завтра в субботу тоже работает. Многие выходные в отпусках нужно заниматься как раз решением своих стоматологических проблем, тем более при таких предложениях on Dental First. Качество, хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству с производителями имплантов, Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию. И в настоящее время консультация того же имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатна.
1: Адрес, надеюсь, помните, Чака 134. DentalFirst.lv это в интернете найдете, а телефон 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно.

0: вы совершаете прослушивание частоты 88.6. Да, мы совершаем вход в очередной эфирный час на этой же частоте. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Хотелось отчество сказать даже.
0: Давай, сейчас можно уже. Че же, смело, вы жгите. Слушайте, смотрите, у нас несколько дней назад, когда вот был глобальный вот этот дождепад, водопад, разлив. И кое-где даже там проблемы были с подачей электричества. И хочется, знаешь, было закричать: «Коля, у нас отмена!» Значит, не прошло что-то с электричеством. Почему «Коля» хочется кричать в такую минуту?
1: Потому что сегодня глобальный день энергетической независимости. Празднуется он 10 июля не просто так, а в день рождения Николы Теслы, он же Коля.
0: Он же Николай.
1: В общем, на самом деле инициатором был Майкл Антонович, мэр Лос-Анджелеса и там член его наблюдательного совета.
0: Что-то мне подсказывает, что он не белорус, а как раз из Югославии, значит, он Антонович.
1: Может быть, Антонович, но Майкл, знаешь, имя такое универсальное.
0: А давай мы скажем, что он Майкл Антонович Антонович.
1: А ты думаешь, что он по национальному признаку Теслу
0: потянул? Конечно, все по-своему.
1: Итак, я что-то даже не догадался. Да, ну, в общем, Антонович решил, что в день рождения Теслы надо праздновать праздник энергетической независимости. Тесла, как мы помним, занимался, как бы сказать, проведением электричества и вообще энергетических возможностей в каждый дом и каждую квартиру.
0: Давай начнем с того, что Тесла был смелый чувак. Потому что не каждый мог схватиться за провод, а Тесла мог. Не каждый, не зная, как эта штука может еще шибануть и почему, а он же делал это. И потом он подумал: слушай, а что-то мне кажется, что в глазах блеска у тебя нет, сосед. Держись за провода. Ну и так вот пошло от
1: Теслы. Пока ты говорил, я подумал, что когда появился этот праздник в 2006 году, и может быть не без маска здесь. Как раз задумывал он производить автомобили определенной марки, и сюда же подтянул и глобальный день энергетической независимости. В принципе, посыл очень простой. Значит, надо помнить о том, что когда мы расходуем энергию, мы тратим ресурсы, которые не всегда возобновляемые, и лучше мы будем использовать возобновляемые, чистые, и не засорять при этом использовании окружающую среду.
0: Тут все встают, хлопают, и почему-то кто-то начинает коситься на портрет Греты Тунберг.
1: Но а это... кто-то на новый эскиз модели Теслы.
0: Смотрите, все это дело с воспоминанием про Лос-Анджелес только что было воспроизведено здесь. Ну, а мы, когда говорим сейчас про Америку, про Лос-Анджелес, мы, конечно, понимаем, что там сейчас идут футбольные баталии. У нас, кстати, не за горами в 9.26 новости спорта будут сегодня под флагом магазинов швейцарских часов в Женеве. И поэтому, вспоминая о том, во-первых, что сегодня Испания с Бельгией будет играть, не хухры-мухры, мы вспоминаем, что сегодня особый день для каждого футбольного, в первую очередь, арбитра.
1: Сегодня день рождения футбольного свистка. На матче Шеффилд-Ноттингем Форест судья устал орать, чтобы на него обратили внимание, потому что они там что-то нарушали, ну и как бы использовал свисток, который у него завалялся в кармане.
0: Представляешь, ну полицейским работал на самом деле. А фишка в чем? А представляешь, чувак?
2: Подождите! Меня подожди! Куда вы бежите?
1: Он орал просто: эй, эй!
0: Это
1: нет,
0: поначалу,
1: нет,
0: Леха,
1: куда?
0: Он так... А потом-то уже все.
1: Да, но есть другая версия. Дело в том, что для того, чтобы судить матчи, привлекали людей, которые, ну, как бы принадлежали к самым разным профессиям, и благодаря этому могла быть обеспечена такая, ну, как бы непредвзятость. И там были врачи, всевозможные учителя, каждый использовал какие-то свои методы. Ну, какие? Что там у врача может быть такого, чтобы остановить бегущих мужиков?
0: Шприц с анестезией.
1: Ну нет, не будешь ты, чтобы они там разошлись, как показывать им шприц, чтобы они боялись.
0: Нет, а ты уцепил полкоманды.
1: Учителя, я понимаю, может быть, указка.
0: Это круто.
1: Такая, что как бы долбанул
0: у нас,
1: кого-нибудь,
0: знаешь, у нас
1: и все.
0: Преподаватели были некоторые вот в Институте гражданской авиации. Человек просто-напросто за пару, вот за, ну, за хорошую лекцию мог пару указок сломать.
1: У нас был учитель труда, а он, чтобы на него обратили внимание мальчики в слесарной мастерской, а там шумно же, они стоят, пилят. Он стучал молотком по доске. Он заходил и так молотком по доске, бах-бах-бах, все сразу так раз
0: и
1: оторвались от своих напильников.
0: Вот примерно то же было, когда засвистел этот чел в свисток, напуган. там ошеломленные игроки тотчас же прекратили потасовку. Вот с тех пор футбольные арбитры на поле и пользуются свистком. Кстати, насчет чего-то необычного. Если вы увидали на дороге, например, свежеоткрытый люк или светофор, который до этого работал нормально, а сейчас не работает, или знак, который вдруг удивил таких же неожиданных автомобилистов, как и вы,
1: звоните нам, пишите нам, сообщайте нам. Наш WhatsApp 229-949-49. И в автомониторе мы поведаем ваши истории от своего имени.
0: Кстати, в этот час у нас два автомонитора.
3: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: ЦСДД собирается ввести новый порядок замены водительских удостоверений, но не прямо сейчас, а с нового года. Продлить водительское удостоверение или получить новое можно будет онлайн. Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи данные уже находятся в госрегистре, при этом фотография и подпись были сделаны не более 5 лет назад. В Минсообщении считают, что это сэкономит время и расходы на дорогу людям, которые живут или работают далеко от клиентских центров ЦСДД. Ну что же, что-то хорошее в нашей жизни происходит, друзья. Остается дождаться, когда эти изменения вступят в силу. Однако продолжим. Пятница, 10 июля. Трафик приближается к 3 баллам, но это общая оценка. Дороги сейчас загружены на 28%. Заторов немного, практически нигде они не превышают 10 минут. Тем не менее, можно задержаться на Карля Ульманя Гатве перед улицей Лепаес в направлении центра, на Густава Земгала Гатве перед Брибас со стороны Восточной магистрали, на Лубан нас перед Сахарова по направлению к мосту Славу, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем и целом обстановка благоприятная, даже комфортная. Оставайтесь внимательными, ничего не нарушайте. Что по погоде? Сегодня преимущественно солнечно, существенных осадков не ожидается и до 22 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю легкой пятницы и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: «Радио Рокс».

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Смотрите, мы когда говорили о поводах сегодняшнего дня, там был такой день, не наступи на пчелу, потому что вообще и себе дороже будет, а во-вторых, пчелка, она трудолюбивая. Тот самый мед, который она добывает, хороший в обычном виде, с другой стороны, из него могут сделать, например, медовик. А медовик этот сегодня может появиться на столе у человека или в руках сначала у человека, туда свечки вставят, зажгут, у которого сегодня happy birthday.
3: Сложная траектория, но где-то там я все-таки понял, что ты ведешь к дню рождения, поэтому давайте посмотрим, у кого сегодня день рождения и кого вы можете быть похожи или там разделить, скажем так, астральную участь, если, знаешь, у вас день рождения.
2: Многие из тех, кто родился сегодня, знаменитости, они тоже были люди сложные, не искали легких путей. Например, Никола Тесла. Это сербско-американский, скажем так, физик, изобретатель в области электро- и радиотехники. В общем, много поводов сегодняшнего дня, которые связывают день энергетической независимости. Он же, опять-таки, посмотрели на количество розеток в своей жилище. Не было бы Николы Теслы. Чего вы на что посмотрели сейчас? На костер.
3: Не было бы Николы Теслы, может, были бы какие-нибудь другие параметры вашей электрической сети. Да, сегодня родился Марсель Пруст. Это значит, если вы более склонны не к изобретательству, а к сложной литературе, то это ваш день. Французский писатель, новеллист, критик и философ.
2: Это Познер очень любит там в конце.
3: Познер делает вид, что он его друг.
2: Ну да, наверное, да.
3: Мой друг. Вопрос от моего друга Марселя Пруста.
2: Ну, а человек, которым хотел бы дружить любой, там, не знаю, культурный человек в середине прошлого века, это Сергей, чем я таким голосом? Сергей Лемешев, оперный певец.
3: Ты так воспринимаешь тенора.
2: Лирический тенор.
4: Я люблю вас. Я люблю.
2: Да ты, не буду я кривляться. Чё
3: 1914
2: ты?
3: Год, 10 июля родился Джо Шустер, канадо-американский создатель комиксов, один из авторов Супермена. И еще один художник очень важный родился в этот же день. В 1921 году родился Харви Болл, американский художник, который нам близок и дорог тем, что он в 1963 году придумал смайлик.
2: Это человек, который всем сказал, что улыбка, без сомнения, очень важна. Ну и намек на то, что за улыбкой нужно следить, как и за своей стоматологией, поэтому Dental First вместе с нами. Мы продолжим.
3: Леонид Буряк, советский украинский футболист и тренер, родился 10 июля.
2: Ну и с ним в один день, представляете, появилась на свет Татьяна Веденеева и киноактриса, которая в первую очередь нам запомнилась по роли такой очаровательной дамы, спутницы, главной героини.
3: Здравствуйте, я ваша тетя.
2: Именно так. А с другой стороны, это та самая тетя Таня, которая всем говорила спокойной ночи, и мы тогда делали вид, что засыпаем под спят усталые игрушки.
3: Говорят, что у Юрия Стоянова лучшие роли – это когда он, значит, играет женщин. Это не так. У него много хороших ролей, у него тоже сегодня день рождения.
2: Гитлер Капут. Одна из таких ролей фильмов, где он не играл женщину.
3: Ну и, наконец, рок-н-ролл. Подобрались мы к двум главным парням на сегодня для любителей рок-н-ролла. Это Нил Теннант. Кто-то скажет, что Pet Shop Boys не рок-музыка. Нет.
2: Ты скажи об этом Нилу Теннанту.
3: Разницу тебя... надо делать между рок-музыкой и рок-н-роллом. Потому что даже если Pet Shop Boys – это не рок-музыка, то рок-н-ролл – это точно. И Ронни Джеймс Дио, певец из Rainbow Black Sabbath и, собственно говоря, коллектива под кратким и лаконичным названием Дио, тоже сегодня празднует свой день рождения.
2: Ну, представьте, если пробежаться по всему этому списку, а это далеко не полный, то мы с вами и энергетически независимы, и, не знаю, там, футбольно подкованы, и спим хорошо с усталыми игрушками, ну и, конечно, вокал у нас тот еще, потому что мы все что слушаем? Шизгару!
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: вместе создаем фундамент сегодняшней пятницы, 10 число июля месяца. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Хочется чего-нибудь несерьезного добавить.
0: Хочется поверить, что вы сегодня живы и здоровы. Это, во-первых, потому что позволяет вам дотянуться до радиоприемника. А насчет тех, кто болен, ну, вообще, болен очень много хорошего всего сделал. Человек с такой фамилией. Смотри, я иду. Вот, you're my heart, you're my soul.
1: Ничего хорошего об этом.
0: Ну, как, все идут и танцуют. Но не единственный человек с такой фамилией, оказывается, отметился, создав что-то глобальное.
1: Значит, в 1962 году шведскому инженеру, у которого фамилия тоже совпадает.
0: Как у Дитера?
1: Как у Дитера, да. Нильсу Болину, пишется немножко по-другому, был выдан патент США на трехточечный ремень безопасности. Конструкция его состояла из поясного и плечевого ремня. Сегодня известно как устройство безопасности для пассажиров в автомобилях. Вот тот самый ремень, который мы каждый божий день по несколько раз пристегиваем и отстегиваем. И даже не думайте ездить без ремня.
0: Смотрите, получается, что каждый раз мы вспоминаем, каждый день практически, что-то связанное с автомобилем. Иногда это рождение первого автомобильного радиоприемника. Это иногда что-то связанное с вашим кондиционером. Ну, а сегодня мы, конечно, вспоминаем о том необходимом элементе нашей с вами безопасности. Поэтому и дальше по эфиру, уже не отстегивая ремни, да, в принципе, они у вас никогда не отстегнуты. Как все начиналось?
1: Начиналось все гораздо раньше. Начиналось все в 56-м году, когда на автомобилях Ford появилась такая вот невиданная опция ремень безопасности, и он был двухточечным. То есть, представляете себе, что такое две точки, да, слева направо сел и слева направо себя застегнул таким ремнем, который держит тебя в области живота.
0: Понимаете, какие точки имеются в виду? Не точки прокола для того, чтобы сделать его поуже или пошире, а нет. То есть он держал, фиксировал человека всего вот за две точки его организма, скажем так.
1: Он сам на самом деле был зафиксирован к сиденью в двух точках.
0: Абсолютно правильно.
1: Дело в том, что лобовые столкновения были тогда уже не в диковинку в Америке, и люди вылетали сквозь лобовое стекло. Этот ремень, конечно же, удерживал от такого пируэта, но...
0: Но башка залетала в стекло.
1: Но нет, он даже башка не залетала в стекло, но просто он наносил увечья там в области живота, потому что с таким ускорением надо было налететь на этот ремень, что оставались не только синяки, но и, в общем, достаточно серьезные рамы.
0: Нужен был какой-нибудь человек, который разбирался в автомобилях, а у шведов такой человек, конечно,
1: почему
0: был.
1: Почему у шведов? Потому что тогдашний директор Volvo Gunnar Ingelau, он решил, что будет продвигать марку Volvo как самый безопасный автомобиль. И когда он был впечатлен вот этим фордовским ремнем братьев Легон, он решил, что в Volvo надо обязательно делать ремень. Но не вот такой недоделанный, как двухточечный, а надо придумать что-то нормальное. И он как раз подумал, что нужно взять человека из той области, где безопасность превыше всего, то есть авиация, и им оказался мистер Болин. Вот. А мистер Болин знал, что ремень лучший, который используется в авиации, он четырехточечный. И там была одна проблема. Проблема заключалась в том, что пилоты — люди дисциплинированные и могут на себя во имя безопасности надеть все, что угодно. А как мы знаем, человек, который едет за рулем обыкновенного дорожного автомобиля, ничего, в общем, как бы лишнего делать не будет. И поэтому убедить вот этих вот обыкновенных автолюбителей, что нужно...

0: нужно надевать четырехточечные ремни, как пилоту, было совершенно невозможно. И нашли вот такой компромисс. Ремень, который пристегивался сверху и снизу и фиксировался на одной точке с другой стороны. Вот тот самый трехточечный ремень, который существует до сих пор, который мы каждый день используем.
1: Ну, скажем так, шведы не стали жмотничать, предоставили эту конструкцию другим авторам-производителям для спасения большого количества жизней. При этом патент-то есть патент, и они наверняка неплохо заработали. Поэтому помните, садимся в автомобиль, пристегиваемся и вспоминаем Нильса, нет, не Бора, а Нильса Болина, когда все уже начинаем движение. Йо-махат, йо-майсов. Нормальная песня, что-нибудь тебе не нравится?
0: Да ладно.
1: Помним, что, во-первых, вы пристегнуты, а помним, что Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First, международной сети стоматологической клиники. First, Dental First в Риге — это Чака 134.
0: Dental First — это опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и, разумеется, все возможные стоматологические операции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и даже интраоральное сканирование.
1: Хотим напомнить о том, что все начинается с чего? С гигиены. Профессиональная гигиена полости рта только у Dental First, у настоящих профи, 49 евро. И, кстати, в настоящее время консультации имплантолога и 3D-рентген бесплатно. Радиоаудитория, паркуем свои машины на Очака 134. Помним, что Dental First работает и по субботам тоже, то есть завтра. Dental First. .lv, телефон 20 64 67 77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На календаре 10 июля, пятница. Новый день набирает обороты. На дорогах латвийской столицы пока все легко и приятно. Тройка на мониторе – это наш сегодняшний утренний максимум. Дороги загружены на 31%, и то лишь благодаря некоторым местам, где собрались пробки. В частности, на Карля Ульманя Гатва перед Лепая в сторону центра. А самое существенное затруднение наблюдается на участке улицы Лубанас перед Илукстес в направлении моста Славу. А в остальном лишь кое-где имеются локальные заторы, не превышающие 5 минут. Ну что ж, если с трафиком сейчас все хорошо, что будет вечером, это отдельная песня. Днем ждем достаточно активное движение на уровне 3-4 баллов. Сводка госполиции за вчерашний четверг показала, что аварийность в городе по-прежнему держится на высоком уровне. 83 ДТП по Риге и столичному региону. Пострадали 9 человек, 1 погиб. Более подробно о сводке мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Хорошего всем дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: RoyFest. Масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вон дер Сава. На сцене Моргенштерн.

Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На саммите НАТО Латвия получила подтверждение от партнеров о важности обязательств по коллективной обороне. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетом для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север».
2: Про Ригу.
1: Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города.
2: Про погоду.
1: Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
5: Наслушались новостей и прогноза погоды. Ну а теперь давайте по эфирной сетке вместе с нашим дуэтом.
6: Больше страшного ничего не будет. Только хорошие песни и более-менее нормальные шутки, если получится.
5: Даже время такое, знаете, лайтовое. Никого никуда не нужно подгонять. 9,4 минуты.

0: это то, что называет себя Шизгаром. На самом деле нас двое. Шизгара делится на два голоса. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Давайте поговорим о цифрах. Сегодня у нас, понятное дело, 10 июля. В пятницу немного цифр, которые пригодятся и в будущем. У нас послезавтра День моря. Придется приобщиться к тем, кто собирается его отпраздновать по-настоящему. Ну, мы же у моря выросли с вами, в конце концов. Да, с этим приходится считаться.
1: Обратите внимание, не обязательно купаться. Не обязательно там на лодке. Не обязательно вообще в воду заходить. Главное, каким-то образом отдать дать уважение морю или каким-нибудь его атрибутам.
0: Или людям, которые на этом море зарабатывают. Сосед, допустим, в море ходит, а ты к нему: «Привет, пингвин!»
1: А вот рыба есть?
0: Как? Че почем?
1: Значит, любителям нумерологии еще немножко. Сегодня восход солнца был в 4:44, и если вспоминать восточные фобии и страх четверочки у японцев, корейцев, китайцев, то вот, значит, сегодня солнце прям встало как бы так со страшной ноги.
0: Знаете, четверок боятся в лес не ходить. У нас же не за горами. Сегодня спортивные новости в 9:26. Спасибо магазинам «Женева» за поддержку в очередной раз. А там четверка каких монстров сегодня будет выяснять отношения. Но неправда, не все вместе появятся на корте. Сначала Ферри и Зверев, который, как вы знаете, победил таки Фрица. Зверев, немец, победил его тогда. И справился еще со своей аллергией этой антитравяной. Ну и Синер с самим сербским гением 39-летним Джоковичем. Вот эта четверка. Так что эту четверку мы не то что не боимся, мы ее уважаем и будем за ними следить.
1: А значит, повлияет ли астрологический прогноз на исход матча, мы не знаем. Но он звучит следующим образом. 25-й лунный день несчастливый. Но опять же, так как непонятно, для кого несчастливый, то для кого-то он точно окажется несчастливым. Мы, как всегда, надеемся, что не для нас, не для вас. Ну и для кого-то, даже не будем говорить, кто это. 25-й лунный день, в принципе, несмотря на то, что несчастливый по Альберту Великому, хорош и удачен для поездок, путешествий, командировок, переезда, для торговли и, самое главное, для сна и для отдыха, особенно во второй половине дня. А вообще, это день созерцательный, период такого одиночества, воображения. Можно заняться голоданием и, самое главное, работать над повышением духовности. Читать стихи кому-нибудь незнакомому, там, петь песни, которые сочинил не сам, ну и так далее.
0: Знаешь, когда здесь созерцание и воображение, вообрази, что у тебя со всеми зубами все нормально. Вот как будто не было у тебя ни кариеса, никаких других проблем. Да фигу с маслом. У каждого из нас есть какой-то нюанс, с которым нужно обращаться к специалистам. С нами Dental First, международная сеть стоматологических клиник, 4 филиала в странах Балтии. Нас в первую очередь манит тот, который находится в Риге на улице Александра Чака, 134.
1: Зачем нам туда? Затем, что там, в Dental First, проводят любые стоматологические манипуляции, которые только можно придумать, причем по очень хорошим ценам. Смотрите, профессиональная гигиена полости рта на этой неделе всего за 49 евро. Лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг и костную аугментацию, и имплантация зубов.
0: Ну, кстати, про еще буду имплантации. Еще одна опция от Dental First. В настоящее время консультация имплантолога, 3D-рентген абсолютно бесплатно. Помните еще про гигиену за 49? Поэтому смотрите, завтра в субботу они тоже работают. Проведем субботу вместе. Dental First LV, телефон 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Твое лучшее утро.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Это кто такой сейчас думает в пятницу, что я буду делать вечером, когда отработаю? Это вы, включивший только что «Шизгару». А может быть, уже наслаждающийся всем тем, что мы с коллегой творим здесь с утра пораньше. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов. Хочется верить в то, что вы, включая «Шизгару» поутру, не думаете о том, что вы с помощью «Шизгары» как-то отвлечетесь, и в день у вас страшный-страшный, наоборот. Понимаете, что ставили с правильной ноги, настроение нормальное, «Шизгара» на полную громкость.
1: Фактически старт утра
2: и слава богу, хороший день начался.
1: Если это получается по каким-то причинам, вы быстренько перемещаетесь в пространство, в страну, где, ну, это в любую страну, где нету, на частоте 88,6 звучит какая-то другая радиостанция, вас это будет просто коробить. Как это? Кто посмел? Так получается. Вы будете независимым человеком, потому что у вас же с собой есть телефон или iPad, или что-то, что можно подключить к интернету. Набирайте radiorocks.lv, и вы, независимо от того, где вы находитесь, слушаете «Шизгару».
2: А мы вам найдем какой-нибудь повод, чтобы вы улыбнулись лишний раз сегодня, потому что сегодня, например, день полета на зонтике. Праздник напрямую, разумеется, связан с детской литературой, фильмами о знаменитой няне, которую зовут как? Я забыл, как зовут эту няню.
1: Маша.
2: Да.
1: Ну, Маша, это Мэри.
2: Мэри Поппинс, конечно же. 10 июля избрали как день, чтобы вспомнить, в общем, этот сказочный момент, что она прилетала на зонтике, когда ветер поменялся. Да, а может, в первый раз она прилетала 10 июля. Сейчас уже никто не помнит и не знает.
1: Знаете, вы из этого фильма, там много хороших песен осталось с нами. И, кстати, многие песни напеты голосом прекрасного рок-исполнителя по имени Павел Смен, который в 15, по-моему, рок-коллективов успел спеть. Ну, в первую очередь, конечно, рок-ателье связано именно с голосом Павла Смеяна. А помимо Мэри Поппинс, зонтик появлялся в куче других там фильмов, мультиков. Ну, в том числе, конечно, вот это вот...
2: «Старуха Шипокляк».
1: Что это? Да, да, да, да.
2: Ты ее вспоминал или что-то другое?
1: Не, на самом деле...
2: Я специально перебил, чтобы вставить там свое.
1: Я оценил, что ты специально сделал. Вот стул убрал сначала, мне микрофон хотел отключить. Потом думает, что-то я еще третье. А я рукой стул держу, а второй рукой держу микрофон. И тут мне он вопрос обескураживает. Пожалуйста.
2: Кто с зонтиком?
1: Винни-Пух. Когда он летел под этим самым дубом,
2: да, я помню,
1: с зонтиком,
2: помню.
1: Бегал пятачок и говорил, кажется, дождь начинается, кажется, дождь. Во-первых, у нас сегодня, кажется, дождь начинается. Это как и вчера, и завтра будет довольно актуальная фраза, кажется, дождь начинается. А с другой стороны, к пчелам мы сейчас переходим, поскольку они, несмотря на... тяжелые для них погодные условия, вынуждены, как только вот отпускает, вылетать.
2: Мы и... вообще с тобой какие-то зоологи-любители. Значит, сегодня день «Не наступите на пчелу». В принципе, все думают, что это день, когда надо беречь пчел, как будто они прямо вот так вот у нас на полу валяются, что
1: намокла,
2: только и надо
1: лететь не может.
2: Наступить на пчелу. Да нет, это себя надо поберечь, потому что если наступишь на пчелу, ей будет страшно больно, и она, глядишь, и ужалит. Хотя для нее это, в общем, финальное действие, потому что, как вы помните, пчела, когда жалит, оставляет жало и, в общем, погибает.
1: Смотрите, у нас, как положено, связано вот то, что выдает пчела, с медом. Из меда, помимо всего прочего, делают кучу всяких вкусняшек, в том числе, кстати, и медовый торт, который, может быть, сегодня кому-то будет выдан в честь его персонального праздника. Не забывайте, что у нас не за горами еще и выпуск спортивного характера. Спасибо магазинам «Женева», которые поддерживают наше спортивное с вами настроение. Потом мы с вами поговорим о культуре. Ну, в общем, все по плану.
0: «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетес 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа», «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Вы все, понятно, живете по суперточным швейцарским часам, но представьте, что время, переместилось. И у нас сейчас не 9.26, а вчерашний день, и Лондон, и там 8 часов вечера. И знаменитая изумрудная трава центрального корта Уимблдона, потертая, которая выцвела за 2 недели битв и 15 тысяч зрителей затаили дыхание. И над всем этим наша землячка, которая переписывает свою судьбу. Алена Остапенко, чемпионка Уимблдона. Аленушка вместе с сальвадорцем Марсело Арревало выигрывает финал смешанного разряда. И как? Не прогулкой, не по расписанию. Через пропасть, все ж тревожно было, австралийцы-то Хантер и Холмас весь турнир летели как ураган, сметая фаворитов, и первый сет забрали себе 6-4. Звенящая тишина, и там слышно, как где-то здесь у нас в Риге тысячи болельщиков-то одновременно перестают дышать. У Остапенко есть качество, которое не измеришь никакой статистикой. Алена не умеет сдаваться. Второй сет, и мы увидим ее, ту самую бесстрашную дерзкую, которая бьется за каждый мяч, будто этот мяч ей чего-то должен. Орывала, как стена у сетки, Алена, как гроза на задней линии. 7-5 качели идут в нашу пользу. Третий сет уже был не теннисом, это было торжество. Алена вскидывает руки в лондонское небо 7 лет назад. 2019. Она на этом же корте, в этом же финале уходит со слезами. А сегодня судьба возвращает долг. Второй титул «Большого шлема» и ее карьера после «Ролан Гаррос» 2017 и наш латвийский флаг на самом знаменитом кортном планеты. Ох! Ну а теперь через океан. Бостон. Там чемпионат мира. Стадион. Марокканские болельщики с барабанами превращают трибуны в красно-зеленое море. Французы отвечают марсельезой. Четвертьфинал чемпионата мира и сведение старых счетов. 4-то года назад Катар... Нет, 3,5, скажем так, года, потому что игралось вот именно в этот период. Атласские львы вернулись за реваншем. Уже не Золушкой, а зверем. 34 матча без поражений. Первый тайм – это бенефис одного человека. Не Мбаппе, не Дембеле, вратаря Ясин Буну. Прозвище «Боно» тащит все. Удар Дезири Дуэ, попытки после угловых, момент за моментом. И на исходе тайма, момент, от которого пол Африки точно. У них ёлкнуло сердце, и не только. Пенальти, ворота Марокко. К мячу кто же идет? Мбаппе! А Мбуну угадывает, отбивает. 0-0 на первый перерыв. И герой у всех на устав – марокканский голкипер. Но класс есть класс. Во втором тайме Франция включила ту самую передачу, у которой, Марокко просто нет ответа. Мбаппе все-таки пробивает эту стену, открывает счет. Реванш из-за нереализованной тогдашней пенальти здесь и сейчас. И уже через 6 минут вишенка. Усман Дембеле оформляет второй такой красоты, что даже тот самый красавчик Буну, коснувшись мяча, рукой лишь проводил его взглядом. Что делать? Привет, 2-0. Больше Марокко не встало. Франция – единственная команда турнира, которая выиграла все 6 матчей, ни разу не доигрывая до дополнительного времени. Мбаппе своим голом снова возглавил гонку бомбардиров. 8 матчей вровень с Месси. И одна тревога. Француз под конец потянул коленоскоп и ушел с поля с пакетом льда. Надеемся на пустяк. Впереди у синих третий уже подряд полуфинал. Уже во вторник в Далласе. Аккурат на день взятия Бастилии, кстати, где соперник – победитель пары Испания-Бельгия. До финала 2 шага. Вот такой был вчерашний день. Рижанка, которая целовала уимблдонский трофей, Бостон, который дрожал от барабанов. А наступающий уикенд, много и тенниса, и футбола. Главное не перепутать, когда все начинается. И в этом нам, шизгаровцам, кто поможет?
2: Новости спорта в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». Почему швейцарские? Да потому что швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. Собираются вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы. Например, стекло, в отличие от обычных часов, где часто используется минеральное стекло или даже пластик, вообще из сапфира. Его невозможно поцарапать, и оно очень-очень долговечно. Корпус и циферблат. Там применяется гипоаллергенная хирургическая сталь или титан, или керамика. А все элементы и стрелки проработаны вручную. Ну и, наконец, механизм. Швейцарские механизмы состоят из сотен согласованных крошечных деталей, и они славятся своей долговечностью, плавным ходом стрелки и возможностью служить десятилетиями. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах Женева на улице Тембетас 9, в торговых центрах Акрополи Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов Женева. Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Радио Рос 88.6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Если слушать, то Радио «Рокс».

0: Культурный слой.
1: Ну что, копнем культурный слой.
2: Наш дуэт, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
2: Докажем, что мы разносторонние развитые люди. Например, расскажем о том, что клуб деловых женщин в 17-й раз проводит свой ситцевый бал, где помогают молодым талантам, а именно в этот раз студентам школы имени Эмиля Дарзеня. И там же параллельно проводят для милых дам конкурс «Я шью сама», где выбирают и награждают лучшую швею, самоучку или нет, от Бурда Салон швейной итальянской машинкой Бенини. Вот такие вещи будут твориться. Большой концерт. Яркое событие. Ну и деткам хотят помочь самое необходимое — это стипендии для самых талантливых.
1: То есть смотрите, какой получается отличный вечер. И детям помогают, благотворительный вечер. И можно еще и как-то прийти в каком-то изысканном наряде, да еще и получить приз.
2: Прекрасный движ в кругу себе подобных. Красота. Не выбрасывайте, кстати, старые платья. Перешивайте, пригодится. В программе вечера, как понятно, много музыки. Показ мод от дизайнера Лорены Плюсы. Мастер-класс по стилю макияжа, призы специальные, между прочим, не только швейная машинка, но и ценные призы от партнеров в сфере, скажем так, красоты, здоровья и дизайна. Все это будет сегодня, 10 июля, по адресу Красота Ела, дом 12, это в Риге. Ну и сбор гостей, начиная с 15.30, а начало в 16.00. Вся информация про ситцевый бал на bilishuparadise.lv.
1: Ну а что у нас было в этот день в разные другие годы? Смотрите, 10 июля 1830 года родился один из крупнейших французских живописцев Камиль Писсаро. Называют его патриархом импрессионизма. Именно ему своим художественным воспитанием обязан Поль Гоген, как Поль Гоген сам утверждает. А Сезанн вообще его почитал как отца, называя кем-то вроде доброго бога.
2: В 64 году, 10 июля, выходит в свет альбом «Beatles» A Hard Day's Night, с которого началась массовая битломания. Ну, учитывая то, что ночи пока еще довольно коротковаты, такая Hard Day's Night коротковатая, к этому песенки были очень короткие, я теперь понял почему. Ну а первое место в хит-параде Billboard занимает песня I Can Get No Satisfaction группы Rolling Stones. И удерживает его еще 4 недели.
1: Ну, кто-то скажет, всего 4 недели, видали мои побольше, но, понимаете, 64-й год – это время, когда вот эта история с хит-парадами, она только начиналась, поэтому 4 недели, уверяю вас, это очень-очень популярно.
2: Уверены, что Джаггер и сотоварищи были удовлетворены, несмотря на такое название композиции, потому что долгие годы эта песня остается визитной карточкой коллектива.
1: Ну и вообще в вопросах всевозможных, как бы, все норовят, критики и там музыкальные журналисты норовят назвать ее главной. Главные там песни эпохи рок-н-ролла.
2: Слушай,
1: здесь можно спорить бесконечно, конечно, но она одна из главных, это непременно.
2: Потому что, знаешь, опять-таки кошатники, собатничники, а тут опять-таки вы роллингисты там или больше битломаны. Теперь мы все о созидательном процессе. Давай о том, что, ну, скажем так, прекратило свое существование.
1: В 1968 году, 10 июля, Эрик Клэптон объявил о распаде группы Крим. Прощальное турне завершится концертом в Альберт-Холле 26 ноября того же, ну, собственно говоря, 68 года.
2: И в барах люди кричали: «Эрик! Эрик, что ты делаешь, Эрик?»
1: 10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане кинорежиссер Андрей Тарковский объявил о своем решении не возвращаться на родину. Утверждал он, что чиновники чинят препоны для его творчества как в СССР, так и за границей, поэтому, в общем, дорожил он своим временем и решил, что будет заниматься там, где у него получается.
2: Слушайте, говоря о кино, говоря о кинозвездах, люди, которые следят за своей внешностью, не обязательно кинозвезды, обязательно обращают внимание на свою и чужую улыбку. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это те люди, которые научат вас улыбаться.
1: Опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, это компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и интраоральное сканирование, то есть цифровые слепки.
2: Смотрите, это международная сеть стоматологических клиник. Нас, прежде всего, греет то, что филиал Dental First Рижский на Чака 134. Вот какие опции. Гигиена полости рта от профессионалов всего 49 евро. В настоящее время

0: консультация имплантолога и 3D-реклам Dental First вообще бесплатно. Что думать? Помним о том, что завтра в субботу у них все равно рабочий день. Записываемся dentalfirst.lv, приезжаем на Чака 134 или звоним 20 64 67 77.
1: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро пятницы 10 июля проходит в латвийской столице при нормальной погоде и благоприятном трафике. Портят картину лишь места дорожных работ, сдерживающие пока не слишком активный поток. Тем не менее, были, да и остаются парочка серьезных затруднений. Это улица Лубанас перед Илукстес в направлении моста Славу, а также Карля Ульманя Гатве перед Лепаес в направлении центра. Оставшиеся 12 затуров до 10 минут не дотягивали. В данный момент на дорогах стало еще комфортнее, трафик вернулся на уровень в 2 балла, и мы переходим к сводке госполиции. По Латвии за минувшие сутки 134 ДТП, по Риге и столичному региону 83. Пострадали 9 человек, в том числе один на электрогаджете и 2 велосипедиста. К сожалению, не обошлось без трагедии. В Кековском крае в 11:40 на региональной дороге Рижская ГЭС Пулкарне столкнулись Toyota и Volkswagen. Водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй участник аварии от госпитализации отказался. Ведется расследование. Патрульные составили 75 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 22 штрафа выписали за превышение скорости и агрессивное вождение. Не превышаем, не нарушаем и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня, безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Радио Рокс. Шизгара.
5: А было круто, мы даже на дождь-то не обращали внимания, по большому счету, всю недельку.
6: Мы бы еще задержались, в общем, как бы надо и честь знать.
5: Смотрите, 2 дня пролетят незаметно, подготовим что-нибудь такое необычное, как всего, бодренькое, и утро уже следующего понедельника будем формировать вместе с вами.
6: Мы знаем, что вы будете скучать на выходных, но, если что, смотреть футбол, это всегда интересно.
5: Будет о чем поговорить. Стас Флоренцев, я.
6: Алексей Титов, это я. До понедельника.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мне кажется, что нас с тобой одной волной смоет.

Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
7: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Непохожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. I could stay away.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Юрмала, лето.

0: Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

приправлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем,

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
1: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты – Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Может быть, единственная моя заслуга и, в свою очередь, мой талант – это видеть талант в другом. Я вижу талант в человеке, и я, конечно, хочу его раскрыть. Пиши, сочиняй, говори, транслируй, оторви задницу от кресла. Да, двигайся, вот, попробуй себя в этом направлении, у тебя есть в этом талант.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: на балконе.
1: Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
2: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Где-то есть

0: Радио Рокс. Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Обгон – один из самых опасных маневров на дороге. Он занимает всего несколько секунд, но именно в этот момент чаще всего происходит серьезная авария. Классический алгоритм безопасного обгона выглядит так. Сначала оценка ситуации и, конечно же, видимости, затем разгон до начала маневра с запасом скорости примерно 10-20 км в час. При необходимости это может быть переход на пониженную передачу, чтобы обеспечить максимальную динамику. Во время обгона важно не прижиматься к впереди идущему автомобилю. Дистанция дает обзор и время на реакцию. Завершать маневры нужно плавно, без резких перестроений. Главное правило остается неизменным. Если есть сомнения, обгон лучше не начинать. После поездки на природу или стройки часто приходится перевозить длинные предметы – доски, велосипеды, инвентарь, и нередко они выступают за пределы автомобиля. Вообще-то такие грузы обязательно должны быть обозначены в соответствии с правилами дорожного движения. Если они выступают за габариты автомобиля, необходимо использовать специальное обозначение крупногабаритного груза. Простая тряпка или пакет здесь не считается достаточным. Если этого не сделать, водитель может получить штраф, а при неблагоприятных обстоятельствах еще и создать опасную ситуацию для других участников движения. Правило простое. Если груз выступает, он должен быть заметен и обозначен правильно. Ночная трасса кажется проще. Меньше машин, прохладнее, спокойнее, но именно в темноте возрастает цена любой ошибки. Если впереди закрытый поворот, подъем или участок с ограниченной видимостью, кратковременное переключение дальнего света может предупредить других водителей об опасности. Это простой способ обозначить себя на дороге и снизить риск неожиданной встречи. Но важно помнить, это не повод постоянно моргать без причины. Речь идет только о сигналах в ситуациях, где это действительно помогает сориентироваться. А вот одна из самых опасных ситуаций на трассе – это встречный или попутный обгон. Если вас обгоняет, главное правило – не ускоряться. Даже небольшое изменение скорости может сорвать маневр и привести к аварийной ситуации. По статистике дорожной безопасности именно ошибки при обгоне остаются одной из ключевых причин тяжелых ДТП на загородных дорогах. Поэтому здесь действует простое правило – обгоняющему нужно помочь, а не мешать. Да, на трассе часто бывают ситуации, когда один водитель видит препятствие раньше другого. В таком случае важно правильно подать сигнал. Кратковременное включение поворотника или снижение скорости помогает другим участникам движения быстрее оценить обстановку. Если становится понятно, что встречный автомобиль не успевает завершить обгон, лучше заранее принять вправо и снизить скорость. Это тот случай, когда простое действие может предотвратить серьезную аварию. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишустер.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 15 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буны Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны Цимс АБЦ.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Проведена 50-я в Латвии операция по трансплантации сердца. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии, центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантации сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница.
2: Про безопасность.
1: Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования. В ходе проверок на клубники и черники из Латвии обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинокока. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственно-ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне.
2: Про погоду.
1: В выходные в стране вновь установится по-летнему теплая погода. В субботу еще возможны дожди. Столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 16, плюс 20. Однако в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха составит плюс 22, плюс 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 20, плюс 25. А местами температура достигнет 27-28 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин Д Валмарк Форте 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецимс АБЦ.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
5: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начнем выпуск с констатации простого факта. В Риге уже вовсю идет вечерний час пик. Причем пятерка на мониторе появилась уже к 2 часам. Понятно, что работать не хочется, а хочется отдыхать и наслаждаться жизнью. В этом, друзья, я вас тоже хорошо понимаю. Однако до места назначения еще нужно добраться. А сделать это порой непросто. Во-первых, трафик уже сложный и находится в диапазоне от 6 до 7 баллов. От 10 до 15 минут можно оставить на Карля Ульманя Гатве перед Лепес в сторону центра. В обратном направлении со стороны Островного моста перед Венебас Гатве тоже затор, уже превышающий 10 минут. Если двигаться со стороны железнодорожного моста по Мукусалас, в месте выезда на Мукусальский круг ДТП. Заторы как со стороны съезда с Островного, так и на самой Мукусалас. Еще одна пробка на 10 минут или чуть более на улице Круспилс в направлении от моста Славу к перекрестку с Гранита. И минут 15 займет преодоление участка на Бриеве Базгатве перед Мурьиню, в сторону Югла и далее на Видземское шоссе. Соответственно, на улице Юглас также в сторону Мурьиню приличный затор. Долго можно перечислять, но важно самим быть начеку и ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю, чтобы дороги были безопасными, а день приятным в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Все бригады скорой помощи в Латвии оснащены касками и бронежилетами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей.
2: Про водителей.
1: Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПК-мат или лично в клиентском центре дирекции.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман. Утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порывы которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня. К вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Радио Рокс.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Вот так спела группа «Алиса», открыв музыкальный час и вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Мы начинаем жечь по полной. Еще и потому, что сегодня пятница. И начнем с главного события. Сегодня могло бы исполниться 84 Ронни Джеймсу Дио. Однако до наших дней он не дожил. Ушел в лучший мир 16 лет назад. Уверен, его поклонники сегодня поднимут за здравную чашу за вокалиста в духе Харта Эн Хэви, придумавшего рокерскую козу, участника Эльф, Рейнбоу, Блэк Сэббет и группы Дио. Ясно, что на свет Божий Ронни вытащил Ричи Блэкмор, создав на основе эльфов радугу, в лучах которой Ронни Дио по-настоящему заблистал. Его уже с нами нет, однако музыка и волшебный голос по-прежнему приводят в трепет миллионов сердца. В общем, Дио Форева и Long Live Rock'n'Roll. Легендарный трек 78-го прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: На Радио Рокс мультфильмы с треком «Яды». Видимо, чтобы избавиться от ядовитых выхлопов, а в городе дышалось легко и свободно, наши власти делают все возможное. Например, стелят новые велодорожки, снижают скорость движения, создают пункты мобильности. А куда несчастному автомобилисту-то деваться? В том числе о пробках мы сейчас поговорим в автомониторе, ну а затем продолжим «Зажигалово». Впереди «Роллинг Стоунс», «Инкогнито», «Ума Турман» и «Крематорий» с забойным треком «Любовь и рок-н-ролл». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о движении в латвийской столице. За прошедшие полчаса картина особо не изменилась. Трафик остается в диапазоне от 6 до 7 баллов. Количество заторов перевалило за 40, но это не 60 и не 70, которые порой мы видим в это же время в другие будние дни. Видимо, многие уже проследовали куда нужно. Благодаря этому практически нигде не видно 20-минутных пробок. А вот на 10-15 минут можно задержаться на Карля Ульмане-Гатве перед Лепаэс в направлении центра. На самой Лепаэс приличная пробка составляет стороны улицы Марупес, кроме того, на Даугавгривас и Слокас и вообще плотно в этом районе. Новый светофор на перекрестке с Юрмалас-Гатвой еще адаптируется. Подождем. Заметная пробка со стороны Островного моста, как на съезд на Мукусальский круг, так и в сторону Венебас-Гатвы. Затруднено движение на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебас с обеих сторон. На самой Бриебас-Гатве затор перед Муриенью в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. И на улице Юглас с другой стороны, но в том же направлении тормозит транспортный поток. В общем, проблем в городе хватает, но нерешаемых, по сути, нет. Везде есть движение, хотя далеко не такое бодрое, как нам бы хотелось. Пожелаю терпения, благоразумия, торопиться не надо. Впереди выходные. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и будьте на дорогах внимательны.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: На Радио Рокс группа «Инкогнито» с треком «Камень на камне». И, кстати, о камнях. Легендарные «Роллинг Стоунс» в аккурат сегодня, 10 июля, выпустили свой 25-й студийник «Foreign Tongues» или «Иностранные языки». Альбом, как и в прошлый раз, продюсировал модный энергичный продюсер Эндрю Отт. Пластинка стала как бы продолжением предыдущего «Hackney Diamonds», вышедшего 2,5 годика назад. После записи осталось довольно много неиспользованного материала. Его доработали, кое-что дописали. И в итоге, пожалуйста, «Foreign Tongues» получил у критиков 4 звезды из 5. Признак того, что альбом удался. При этом Мик Джаггер обмолвился о новых 10 треках, которые уже якобы лежат у него в загашнике. Ну что ж, очень надеемся, что локомотив роллингов не будет тормозить и еще обдаст наши сердца своим горячим рок-н-ролльным паром. А сегодня слушаем трек, который открывает новый альбом под названием «Божественное вмешательство» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио Рокс Наутилус Помпилиус, «Одинокая птица», трек из альбома «Крылья» 96-го года выпуска. А ровно 17 лет назад, 10 июля, некто Роберт Плант был удостоен звания командора Ордена Британской империи. Церемонию в Букингемском дворце вел нынешний король, а тогда принц Чарльз. Роберт стал вторым участником Led Zeppelin, получившим награду. До него почетное звание офицера вручили Джимми Пейджу. И хотя чин командора по рангу выше офицерского, это не повод для ревности. Как сказал Плант, то, что в нашем возрасте мы еще помним телефон друг друга, уже можно считать чудом. Мы все еще остаемся хорошими друзьями и можем посмеяться над многими вещами. Конец цитаты. В 1988-м Плант выпустил сольный альбом «Now and Then», из которого слушаем весьма энергичную вещичку. Она называется «Высокий и крутой». Так что прямо сейчас Роберт Плант на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама. Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фондер Сава. На сцене.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии недвижимость является приоритетным видом вложений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Латио» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование финансовые активы кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным. Местами возможен туман. Утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порывы которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня. К вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Второй час вечернего экшена «Рок жив» открыли тараканы с треком «Я смотрю на них». Пятничный вечер на Радио Рокс продолжается под любимые ритмы и различные истории, проходящие красной строкой через дату 10 июля. Именно в такой день, 26 лет назад, в 2000-м, британская группа Coldplay выпустила дебютный студийный альбом «Парашюты». На нем было 4 хитовых сингла «Shiver», «Yellow», «Trouble» и «Don't Panic». Продав более 160 миллионов альбомов по всему миру, Coldplay – одна из самых успешных групп всех времен. Ее туры всегда кассовые, номинации и награды бьют рекорды, их песни и альбомы поднимаются на макушке международных хит-парадов. Coldplay – одна из влиятельнейших групп 21 века и одни из важнейших представителей альтернативного рока. Ну а первым треком, который услышал мир на альбоме «Парашют», была «Don't Panic». Ну, без паники, так без паники. И мы слушаем этот знаковый трек Coldplay на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: На радио «Рокс» Чиж и компания с треком «Дорожная номер 2». Но все это про поезд. У нас дальше тема автомобильная. Но тоже про дороги. Узнаем, что сейчас происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. А после автомонитора нас уже поджидают группы Queen, Браво, Чайф, а также Константин Никольский с треком «От любви к любви».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Ну что ж, в латвийской столице вечерний час пик пошел на спад. Державшиеся с 5 до 6 часов 6-7 баллов уже уступили место пятерке. На мониторе вот-вот появятся 4 балла, но это в среднем. И хотя обстановка в городе постепенно налаживается, некоторые пробочные места остаются. Мы посмотрим, где сложнее всего. Тормозит улица Валдемара к Квантовому мосту и далее до улицы Мелсила. Островной мост на съезде в сторону Мукусальского круга и по направлению к Венебас-Гатве. С другой стороны, на Карля Ульманя-Гатве пробка перед ЛПС в направлении центра, и отметим еще парочку заторов. На Бриебас-Гатве перед Муреню в сторону Юглы и на улице Юглас также перед Муреню в направлении Видземского шоссе. Кстати, за городом на Рижской окружной А5 пробка в сторону Кековского круга и далее до круга, куда выходят дороги с ГЭС, а также 85-е и 90-е региональные трассы. Зато уменьшились заторы на Рижской окружной А4, их там было несколько, и теперь перед Балтезерс затруднение лишь на несколько минут. Все это говорит о том, что дороги освобождаются от транспорта, и это хорошо, потому что в прогнозе появилась гроза с 19 до 21 часа. Так что, возможно, грянет гром, не пугайтесь, все идет по плану. На этом о трафике на этой неделе, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин, всем безопасного движения и замечательного уикенда в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Группа «Браво» с треком «Любовь не горит», а мы отметим еще одно событие в рок-музыкальном мире, имеющее отношение к дню сегодняшнему. 10 июля 2007-го гитарист группы Queen Брайан Мэй получил ученую степень в области астрофизики. Окончив физмат лондонского Imperial College, он опубликовал несколько научных статей по астрономии. Более того, он получил ученую степень доктора наук, темой диссертации стали межпланетные пылевые облака. При этом писать научную работу он начал в 71-м, а еще пару лет спустя он ее надолго забросил, потому что группа Queen взлетела на музыкальный небосвод и стала не до науки. Кстати, послушаем из альбома «Сердечный приступ» 74-го года успешный сингл «Killer Queen», принесший группе популярность не только в Британии, но и в остальном мире. И вся эта красота прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис». Veikalos maksīma – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam – melones Vidusāzijas – 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro – 1 litrs – 3,99 eiro. Kafijai Lavaca – 20% atlaide. Maksīma – lai nekā netrūktu!
2: Jūrmalā lieta. Tri vēčera, katorē nepavtarēsā. Laima randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Никто иной, как Гленн Хьюз, собственной персоной, с треком «Поговорим об этом» с альбома 96-го года «Addictions», что означает «зависимость от запрещенных веществ». Ну что ж, впереди выходные, и, может быть, стоит отказаться от пагубных привычек и употреблять только то, что будет нам во благо. А именно, все лучшее и любимое на Радио Рокс. На этом на сегодня, друзья, закруглимся. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра, а также полезного вечера пятницы. А этот час запечатают «Монгол Шоудан», Гарик Сукачев и группа «Секрет».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетаем. Билишусцер. Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и оле-оле-оле!
3: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенные, это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетсервис.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

Радио Рокс 88,6 FM. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаем самый с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег прочь от...
1: Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Только не плачь и не жди, все впереди.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей.

на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони

0: И забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

сказал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио Рокс. Твое. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.